0: up your cup.
1: С моего
0: Halo.
1: Убери
0: finger. Halo. Потанси меня. Так, эй, ну, потанси.

0: fucking coming.
1: Горечи. Spanking.
2: Что случилось?
3: I ripped the skin.
2: Не могу поверить, ты играешь.
3: Hey, boy.
0: It's a fucking deal.
2: Я

0: ass.
1: He's not gonna
2: lose.
1: Я бич. Я не вижу.
3: Dungeon master.
1: Не вижу.
3: Performance artist.
1: Не вижу причин даже.
2: Coming.
1: Да я просто делаю ты реальный.
2: Oui, oui.
3: Dungeon.

0: swallow my cum.
1: Отчего все понимаю, у дорог, прислонившись по ветру, стоят, и
0: the semen
1: так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Sistine anal, $300.
1: Я рад.

0: остальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А она опять
1: Boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: Dungeon.

0: родная, с тобой. Ты пойми, я гей. Не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром в раз пролетят, а последнее
1: вверх.
0: Она
1: fingers
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: fingers
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: была бы на то pleasure. Когда жизнь у тебя стоит
1: fucking content building.
0: Это лон
1: spanking.
0: Бы всю жизнь я линия перепрошить смогли.
2: Sex toys.

открывает. Next door. Буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой boy. Нам было что-то там за меня так нежное, нежное, мою возьми, чтобы вместе. Don't stop.

0: соседом.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Бляха.
2: Since hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Мимо их пору встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу его ждала.
1: Oh yeah.
0: Одел солдат и обалдел.
1: It's bondage.
0: Ведь мало стало.
4: Fuck!
0: Солдата на...
1: Fantasy.
0: Богата. Разве мог он ожидать такого?
1: Dungeon Master.

0: fucking slaves.
1: Billy. Старшина, но солдат.
2: Stick finger in my ass.
1: Знакомый комп.
2: Full master fan.
3: Oh shit, I'm sorry.
1: Согреется он жгучим от любимой.
4: Ass we can.
1: Чеканить по плацу.
2: Just lube it up.
1: Бойцу, если льется.
5: The semen arsonist.

0: Mr. Ackworth, said to me, when are you going to have a gay party up here?
1: На площадку лестницы тюремной привели
2: performance artists.
1: Лет пяти. Он на
3: шею
1: бросился парнишке. Папа,
4: get your ass down from here now, boy!

0: Тестинг.
1: Нет. Как не хочется за голубями.
0: Let's celebrate and suck some dick.

Блять, мальчики, как же заебал этот ваш... Вы можете что-нибудь другое придумать?

0: Семен.
1: И вечер встреч.
2: Fucking maggot.
1: Я открываю дверь.
2: Dungeon.
1: И слышу запах тех.
2: Камшат.
1: Вдруг как
3: Harrington.
1: Я робею. Не нахожу я нужных.
3: Пять.

против. Это МСП. На этот раз я написал вам любовь. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю.

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
2: пивы.
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
3: Sound.

0: fucking comet.
1: Yeah!
0: So fucking deep and ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me on.
1: Глупыми.
0: Let's fucking comet.
1: Yeah! Высыхают на ресницах.
0: My God.

0: Dungeon.
1: В городе чужом, где-то...
2: Гостя.
1: Хорошо, что ты не
0: Fisting
1: моих...
0: Anals.
1: И не видел никогда моего...
0: Long latex glove.
1: Я хочу забыть о том, как...
2: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я... Только знаешь, мне совсем не интересно...
2: Some dick.
3: I wanna see six hot blows.
0: Just lube it up.
1: По-французски, раз это так неизбежно, как...
4: Billy Harrington.
1: Первый, как будто...
0: Fisting.

0: тетки.
1: Дядя, мне 18 лет, неделя стукнула.
0: Так, а ну залезай.
2: На себе бич все вовде. Until me don't stop. Come. Весь насквозь пропал. Мокрый я пропал.
0: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя? Твой сносный дядя. Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя? Твой сносный дядя.
1: Я не из ваших.
0: А я не из наших, соси молча.
2: Руки дай. Я горю, шлепни. Он
3: семен.
2: Упродал. Затекленный тугой.
0: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя? Твой сносный дядя. Кто твой
2: дядя?
0: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Твой сносный дядя? Накормил белой кабачковой икрой, да. Сделай кабачки приятно, да. Жалкий кусок мяса.

0: Разноцветный
1: boy next door.
2: Anal turns me on.
0: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
3: Бедненький.
1: Gay boy.
0: Как приятно.
4: Fucking slay.
2: Fisting your ass.
1: Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
3: Gay boy.

0: Daddy.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.

0: У тебя нету
1: семен.
0: Хинес тоже.
2: Твой найдет не грустил. Значит, есть куда расти. Задание
3: мы. Плейн воздек.
1: The semen
2: Путин.
1: The semen
2: Путин.
4: Gotcha party.
5: Gotcha
4: party.

0: bad cock.
1: Выше, чем у других. На двоих.
0: Latex glove.
1: Хватило бы, чтобы открыть.
0: Game, what you say?

на для лягу постель, погашу свет, заверну себя в плед. Я хочу in my ass.

0: Сегодня ночью старинный
1: дунжен
0: горит.
1: Slave.
0: Как будто правда бывает
1: секс
0: перед
1: boy next door.
0: Эссенция разливается волшебство.
1: Sisting.
0: Законы не умещаются в голове.
1: Yeah.
0: А дальше больше выходит, встает в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.

мёд и пыль, до середины валю с ног. Старинный путь. Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт. Предупреждали слиться. Но посмотрите, какой теперь у меня бьются в моих рассказах.

0: bad cock. Finger. Latex.
1: Spend our call.
2: Будет нальет. Я выпью залпом, как будто это. И кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит, она же там. И я сознаюсь, что мы

0: horny.
1: Мне достался anal. Но хотелось очень
0: fingers tickling ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю
2: fucking slay.
1: Теперь я
0: performance artist.

0: My car.
1: И дорогу
0: brothers
1: переходит важно.
0: И полмастер
2: дик
1: мохнатый
0: penetration.
1: Сам себя считаю
0: fucking slay.
1: Теперь я
0: performance artist.
1: Здесь друзья, но все так же ночью снится мне.
0: Do anal.
1: Отпусти.
0: Sorry, that's cool.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Геймбой.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
0: Теперь я.
2: Performance artist.
0: Здесь друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти, не хочет.
1: Fantasy.
0: Моя, там горячим.
1: Semen.
2: Smoking.
1: In our dungeon.
0: И бежит куда-то под.
1: My calm.
0: И дорогу.
2: Brothers.
1: Master
2: dick
1: penetration.
2: Now!

0: as we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались всеми зубами, аж
2: семена
1: текли на
2: long latex glove.

0: на старые дубы. И побежала
1: fucking car.
0: Я когда-то тоже
1: swallowed.
0: Ты
1: камера
0: в платок, а кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Ты камера в платок, а кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Один раз

убежала со всех ног, а печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а кричали мне ништяк.

0: переживал ништяк.
1: Да как?
0: Вот так за разом вообще я попадал на
1: сак.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Да как?

0: dark fantasy.
1: С какой ты Lupin. Мне вдруг вернула ту далекую
0: next door.
1: Где я любил
0: some dick.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: That cock.
1: И я люблю
0: some dick.
1: И отзвенел
0: some cock.
1: И yes. Он уже всегда

0: Полистаю нет, посмотрю.
1: Spanking.
0: Что меняется? О! Позову из нижней.
2: Full master.
0: Что стучит?
2: Иди.
0: Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
2: Boy next door.
0: Я.
2: Swallow cup.
0: Я.
2: Do you like what you see?
0: Suck
2: dick.
0: Fitting
2: ass fucking D.
0: Website.
2: Fuck you. Suck dick.

0: Где это?
1: Latex.
0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Александра.
2: Мы готовы, дети?
1: Yes.

Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все. Покупай все.

как и такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муха. Лучше не трогай, ведь муха тоже. И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня.

0: не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже.

0: Let's celebrate. Leather pants. Ass. Penis.
1: It's so fucking deep.
2: Помню раньше
0: фистинг,
2: а шлопалась рубашка, что
0: fucking slaves
2: предпочитают мне папашку.
0: Как?
2: Он им дарит
0: latex
2: всякие
1: some dick
2: и суши, жую
0: for dungeon
2: сушки

0: Макак.
1: Лениво будто
0: Finger it.
1: Эвкалипта.
2: Я вкалывал как
0: Dungeon Master. Master.
1: Диву аля. Рядом с
3: Awesome.
1: Шикарный я.
3: Nice.

0: Души пока жена ему готовит на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
1: гей-вебсайта.
0: Душу, пока в раковине тает.
1: Секс-трактор
0: вперед и другой. Весь от рогов до копыт закрытыми глазами. Тот
1: замечит,
0: то какая есть аптечка.
1: The semen.
0: Настроение просто
1: amazing.
0: Мелодичный.
1: Спанки.
0: На кухне стучит.

Смыл кондиционер, в зеркало посмотрел, располнял. Снял с крючка на стене, вытер голову. Надел, сел за стол, налил для аппетита. То есть большой бутылки с перевернутым. От аромата урчит желудок пустой. А ты такой кричишь, ему сбил. Закрой, не такой, не такой.

0: Саксон так.
1: По рукам телефон на все голоса говорит.
0: Ковам
1: в рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Are you the US Dominion?
1: Но странный слух зовет.
0: Dungeon.

0: suck some dick.
1: Я хочу рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
2: Horny.
3: Сучке приключился случай. Я предупреждаю.
1: Такой ебучий.
2: Horny.
3: Сучке приключился случай.
2: Oh yeah. Fisting. Anal.

не умею. Круг как будто гачи мучит. Ты не хочешь брать почему же? Могу показать тебе мучит. Dungeon Master. Самый лучший. Круг как будто гачи мучит. Ты не хочешь брать почему же? Белый твой характер, он такой тягучий. Кажется, я просто сучка. Horny.

0: честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Одной хорни. Сучки приключился с ней. Я предупреждаю. Мэн. Horny. Сучки приключился случай. Oh yeah. Fisting. Anal. Кучкой, boy. Присядь и слушай. Horny. Сучки приключился.

0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет?
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет? Он меня точно...
0: Stick finger anal.
1: Мое умирает.
0: This thing...
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно?
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the sagging.
1: Да если скажу, что...
0: This thing...
1: Будут Let's... смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет? Я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

0: got you.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Got you.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой.

0: coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
3: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
3: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
0: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Но трудно
2: Come.
1: Держать в себе вокруг
3: the lash of the spanking.

0: Это гей-вебсайт.
1: Чувствуй это.
0: Сумчен.
1: Я почувствую это.
0: Дик.
1: Твоя искусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдет тем.
0: Like you have to.
1: Ведь.
0: Like.

0: тебе изведать. Hey, no. Дай мне только повод. Что мы видели с тобой?
1: Boy.
0: Кроме
1: coming.
2: The semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies.
0: Но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door.
0: Если хотим написать
2: the semen.
0: Пакуй зеленый.
1: Latex glove.
0: Огненная.
1: Bondage.
0: Дым из кувырок. Не верится, что
2: dead.
0: Был еще вчера. И точно уже
1: banking.
0: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming.
0: Дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.
0: Если

0: казенных
1: гей-отборах.
0: И penetration. Все больные. Вновь дует в
1: руки.
0: Сибирский. По камере.
1: Do anal.
2: Suck some dick.
0: Не будет у меня.
1: Let it know.
0: Наступает. И не важно, за них лишь список.
1: Do they know.
0: С малолетки.
1: Man, okay, boy.

0: останется. Не будет у меня. Наступает. Не получится. Лишь список.
1: Just look at fucking pain, no. We'll hang around more.

пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наш в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас Style. Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спа. Подо мной

0: coming.
1: Все, что надо.
0: I swallow my cum.
1: Надо сразу.
0: Fisting ass.
1: Чтоб
0: learn.
1: Не привыкал.
0: Keep dark.
1: Очки.
0: Full master.

0: Finger. Anal. Loop. Finger in my ass. Stick your finger in my ass. Finger in my ass.
1: Раньше вы были мои любимые, но сейчас вы оба скатились. Своим вы опозорили всю
2: гей-парти.
3: Не уходи.
4: Плоп
5: for master.
3: Мы заслужили все
4: the spanking.

0: Говорите, что хотите. Для меня вы умерли.
1: Come on, get in there. Come on, get in there. Come on, come on.

0: ведет себя так, как мне надо. Либо она сразу
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Себе не платит.
1: Oh,

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Master band.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу. Лох.
6: Мол, шесть.
7: Алло, яйц.
6: Целый.
4: Мол, гейсекс.
5: Хиви.
6: Бэби называет меня Билли.
4: Dungeon.
6: Мы хотели, мы купили. Манит меня в свои сети. Ярко,
4: Coming.
6: Как тебя не заметить.
4: Billy.
6: Тебя любит,
4: Billy.
6: Делает
4: fisting, fingering, ass.
6: Поднимает
4: Game.
6: Рейтинг.
4: Oh yeah,
1: that's amazing.
6: Это мой кич.
4: Just lube it up,
1: fisting.
6: Я на всех экранах.
1: Suck dick.
6: So fresh, so clean,
1: so deep.
3: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
3: Черный
4: bad cock. Master band.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?

0: My bitch delay, деньги просто
1: on
2: gay cock. Yeah.
1: Big facts.
3: Черный bad cock.
4: Swallow cum.
5: Some the boy next door.
6: Then I get an escort bro.
7: Still, но я заберу
8: cock.
7: Парень на походу он.
3: Черный bad cock.
6: Not the band.
5: Some the boy next door.
6: Then I get an escort bro.
7: Still, но я заберу
8: cock.
7: Парень на

настоящая причина, по которой вас отправили сюда. Это для того, чтобы провести... Решить. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они...

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду...

0: ослепший старым ночью бродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Бесновал данжен. Порвали сети фонарей. Показали сролики по полной отрываешь.
1: Платформе.
0: Взяли.
2: Да, да.
0: И милый.
2: Сомнать свои могилы.
0: Но на это.

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fault matter.
1: Помогло.
3: Semen.
2: Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной.
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.
4: История про то, как я попал в апокалипсис.

0: Hobbs,
1: Загадай,
0: Star and the Sea.
1: Сладко спи, и получишь новенький.
0: Sweet. Boy next door, boy next door.
1: Ёлка-шарики.
0: Game party. Boy next door, boy next door.
1: Искать.

0: хочешь? Suck some dick.
1: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай.

0: Семена.
1: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
1: Ситуация.
0: Ass. Boy next door.
1: Пойму, ты откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
1: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
0: Семена.
2: Do anal.
1: Лечу. Это медленный яд.
2: Swallow my cum.
1: Они говорят...
2: Do anal.
1: Сама.

0: cut. Boy next door.
1: Скажи мне, что нет.
0: Do anal.
1: Не в жизни ни разу. Кто первый?
2: Peter, turn off.

0: оставим. Кто под нами
1: вас?
0: Увы, простите
1: меня.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers,
2: semen.
1: Так красиво
0: dungeon master.

0: ass.
1: А потом говори до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
1: Слышу, уже весь двор, и мы с

0: Не грустить.
1: Celebrate. Stick your finger in my ass.
0: И еще почаще suck. Буду новой песни ждать и скучать за блеском.
1: Dick.
0: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass. Dick.
0: Поставим
1: in ass.
0: Не suck. Кто под нами в вы простите
1: my ass.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass. Dick.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я
0: Game set.
1: Уж не вернусь.
0: Game set.
1: Уж не вернусь.

0: Гимнаста.
1: Я твой.
0: Да, не...
2: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг.
0: Fantasy.
2: Наверное, я не доживу до сотни.

0: видишь.
1: I swallow my cum.
0: Майк, ты завидишь дорогу там.
1: Я fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне
1: ass.
0: Лишь дороговато.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался
1: boy next door
0: под крышкой.

0: Я очень-очень
1: Morning.
0: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
1: Coming.
0: Пролил мы темный
1: Dungeon.
0: Логово полчищ
1: Morning.
0: Но и сквозь
1: Game.
0: Губы чувствуют
1: Finger.
0: Щекочет
1: Ongles.
0: Мы морщим брови, ищем
1: Master.
0: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
1: Fisting.
0: Да срочно, но все

Сколько вариантов разные самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого под этой землей.

0: его.
1: То, что найдешь его на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов разных. Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого. Под этой землей.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Right. Vision.
1: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
2: голых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with judge Cox,
1: но и наказывают.

0: gay website.
1: Рыцари турниры.
0: Dungeon.
1: Шут наденет красочный
0: latex.
1: Будет
0: fuck.

следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько под рубящим будущим тубус успешно несущий деп. У нас нет ни но мы будем всегда враждующих с нами не станет как шли.

0: Fisting.
1: Просто так, чтобы
0: 300 бар.
1: Достать, надо стать.
2: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-бар-бар. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: Оба загорят.
0: Dark fantasies.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.

0: swallow my cum.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-барбарики. Легкие.
0: 300 bucks.
1: А ну загорать.
0: Dark fantasy.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.
0: Next door.
1: Мальчики.
0: Swallow my cum.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-барбарики. Легкие.
2: Rip the skin.
1: А ну загорать.
0: Dark fantasy.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это

0: смогу не петь. Just любит всегда. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и лапа опять. Ночью я кричу, от я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не ты,
0: я каждый, каждый come, my ass.

0: long latex glove.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый год, каждый
0: call my ass.

0: шалят по подворотням. Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас бы именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато, рановато.

В ночи необитаванных ты сказал свою судьбу, что больше нет. 300 баксов. Моя не скулит. Давно уж полегли.

0: stick.
1: Если эта глотка не служит мне уже 300 лет, у меня есть
0: asp.
1: И это мой дом всю жизнь. Fucking conveyor над кронами леса плыву.
2: Fucking slave.
1: Если
2: coming,
1: то наверняка моих прошлых лет порвана
0: asp.
1: Я по-новому научился.
3: Suck, boy next door.
1: Исчез.
2: Coming.
1: Больше нет, а из тела его
3: Billy
1: вышел на свет. Лечь.

0: никак не узнаю. И зеленая кам оживляет ее, только
1: hey, no.
0: Стучит уже не мое. Нынче все толпой, а так же люди, волки, медведи и даже волны признают мою власть. Они в этом правы, не хочет никто над собой.
2: Женщина, yes, thank you.
3: Женщина, yes, совсем.
1: Master, an artist.

0: Гачи-мучи.
1: Майк. Стили покоряют города.
2: Семен.
1: На глазах черная.
2: Лейтек лав. Лейтек лав.
1: Заряжены всегда. Даже когда люди. На стиле покоряют города.
2: Семен.
1: На глазах черная.
2: Лейтек лав.

0: 괜찮을까? 던전 마스터. Dark fantasies. Anal. Rin S.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая.
0: Latex Club.

0: Иди нахуй.
1: Ты команда, пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: Туда, где меня ждет а за ней пустая
1: pan. Lube it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: boy next door.
0: Те признают, если
2: слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door.
1: Do anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
0: Ass. Dungeon master. Fucking coming. Move your tongue up.
3: Slay.
0: Malibar.
3: Slay.
4: Spank.

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming, нахер.
0: В этой жизни...
2: Subchat.
0: Мало как бывает...
2: Тополины пух!
1: Гайчи! Fingers.
0: Такие теплые...
1: Эйно.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который противоположности.
0: Тополины пух.
1: Гайчи. Latex.
0: Уносит в...
1: Эйно.

0: Party.
1: Такие лунные, а соленый
2: вывит.
3: Dungeon.
1: У нас с собою мысли грустные.
4: Заполнены пух.
5: Гроза. Белые хлопья.
6: Семен.
7: Любовь моя.
8: Пришла.
9: Этим
10: гаджи.
11: Летом, летом.
12: Любовь.

0: You know I like do anal.
1: Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
0: Fisting ass.
1: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю.
0: You know I like do anal.
1: Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
0: $300.

0: Ти? Семинатор?
1: Бой next door.
0: Гей. Фаратор.
2: Да. Я в сайте.
3: Закажем там крутая.
4: Дэй-пай.
5: Дэй-пай.

0: Dungeon Master.
1: Ой. Я твой.
0: Dungeon.
2: Пускай нам будет
0: bondage.
2: Как иногда все нужно поменять.
3: I'd be right happy to.
0: Fancy
4: my car.
2: Fuck you.
4: Boy next door.
5: Duane O'Fox.
6: What?
5: Stick finger in my ass.
7: I'm fucking coming.